0: clásicos. Pop, pop y rock. De los 80s y 90s. Continente.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,